0: свидит на рем Бхагаван, ки чай. Вишу Гуру Мамадараша Сусисвами, Мажвананда Джигурдева,
1: ки чай.
0: Свидит на рем Бхагаван, ки чай.